бисохутагаяахун питхаррортугутун пилаагкит кангасаппа аягьютлэ аягьортугутун кангасаппа анлэгаатлэ анлэгаарортугутун пилаагайт тоошо нэ мэсхутлэнгэ чивэгүй таматумк нигэхэхтэмк утн пэркэмэ нигэваяахэмэ тоошо наллоогулукутун тааник тоотхлаалерта наллоогулуку тоошимум гапаашисохэмэнаттаама нунааннимун наллоорнилуунни